руки своей не отняла, и от меня в испуге глаз не отвела. Быть может, я в суждениях скор, но глаз таких я не встречал до этих пор.

0: подумал?
1: А может и случится то, чего мы ждем.
2: Что, мам?
3: Пусть к нам придет все то, чего мы долго ждем.
2: Что придет? Чего мы ждем?
3: Объясню, когда подрастешь.
2: Ну вот, уже подрос.
3: Чип. Ну, насмешно.